0: გენაცვალე.
1: Рыцун, кижуаса даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, ткивзе дардимандули дростаребиствистхо. Радио дардиманд. Дростаребисатвис.

Рыцун, кижуаса даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, пивзе дардимандули дростаребиствистхо. Радио Дардиманд. Дростаребисатвис.

0: Рыцун, кижуаса даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, кивзе дардимандули дростаребиствистхо.
1: Радио Дардиманд. Дростаребисатвис.
2: Саатис Дардиманд.

Это вот дар диманс, спрашивается да эрце, усомен давгиш деби, картул симгеребзе.